честнейшему государю императору Николаю Александровичу и прочим благоверным царям и великим князям и всем от рода царей и великих князей российских